0: Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
6: Инджан Кара, радио Садоя Турция.
7: Да, Турция гаг радио да.
8: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
9: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
10: Овода Турция Уни радио Са.
11: Айч радио Воча Туркия.
12: Говорит голос Туркия.
13: Эфирда Туркия Оваза.
14: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
15: Е садай Туркия.
16: Аңлават кунала Туркия Оваза радиосы.
17: Эдо и фонетис Туркия.
18: Овди радио глас Туркия.
19: Гидар радио Амурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
24: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
25: It Turkiye hangi radioya?
26: Ovde radio glas Turkiye.
27: Turkiye une radiosu.
28: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
29: Yıldızların yangrağan sadağı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اولدی رادیو بلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туачи Чешън, Компотен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеяр Тюркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
11: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
17: Zbor va glas od na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Voz Radyosu.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.